Чем пляны, то мне верь. Мови языком тела, мови мне бежь, что хочешь. Она бы хотела видеть. Яким мам пляны, то до ней. Мови языком тела, мови.